0: Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза.
1: 102.1 Tomebamba FM. Es Noticias.